сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Это моя любовь?
1: Это моя любовь.
0: Ты кто такой?
1: Я Бузлик.
2: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

www.radioshow.ru.

искрите столовцы. Человека образуют обстоятельства. Труд, тот самый народный труд, что превратил

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

новая музыка. Там шок. Там шок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.
1: На улице мерзко, скользко и холод. Под белым покрывалом прячется город. Я спускаюсь в метро, где-то на кальце.

в тени проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

0: Pete and the Diesel.
1: Pete and Diesel, Western Isles. И вот слушаешь вот этих парней, и прямо вот хочется туда попасть, на эти острова.
0: Необремененные цивилизации. Причем север Шотландии, прямо вот там, вот там. Там, знаешь, вся эта английская цивилизация, она же медленно туда доходила, такая стандартная. То есть люди правильные. Вот
1: да, да
0: вот.
1: Причем у них они поют не совсем на чистом английском, то есть они туда вот именно старинные гальские слова включают. Некоторые песенки на пластинке даже вот прямо на гальском так и поются.
0: Слушай, ну круто же. Поставим еще, но потом.
1: Обязательно, это стоит того. Песни просто все одна за другой замечательные.
0: А вы слушайте и, не знаю, там ножками дергайте в знак уважения, ну, к нам.
1: Да. И остальными частями.
0: Да-да-да-да-да. Короче, значит, поскольку время уже приближается к тому, чтобы поставить еще серфу инструментальной музыки.
1: Да, серф еще будет сегодня.
0: Обязательно будет парочка еще. 1-2, ну, слушай, не больше, 1-2, так, больше не надо. Вот, короче, классная группа «Мадейра». Серега, ты знаешь «Мадейру»? Наверняка же слышал про таких.
1: Ну, слушай, название мне знакомо для начала. То есть уже располагает.
0: Уже в доверие.
1: По сути, все равно, что коньяк, что «Мадейра».
0: Да. Ну, я сейчас задумался.
1: Ромли, португальский или вино, все равно это...
0: Тамара или Вера.
1: Катерина тоже все равно.
0: Вот сейчас говорил про этих прекрасных парней, Питан и Дизель, которые поют не на совсем английском языке. Вот пойди у нас на Марата, там по вечерам иногда бывают рок-н-ролльные вечеринки, там тоже все поют не на очень английском языке.
1: Но стараются.
0: Да-да-да. А сейчас вот вообще не надо никакого языка. Мадейра — это дико крутая группа. Это такой человек, которого зовут Айван Панкратчик. Просто фантастический гитарист. И сначала он стал известен по группе Space Cossacks. Я думаю, что тут вы все ее знаете. Потому что даже, по-моему, у нас были какие-то пиратские издания. Это было круто. Потом у него появилась группа Мадейра. Мадейра. Мадейра. Не перепутайте. Вот. И сейчас композиция, аж, не помню, 2016 год, 2000... Ну, давно, короче.
1: Но это уже не важно.
0: Это не важно, да. Песенка Tribal Fury. Вот, вот все говорят, стена звука, мы добьемся стены звука. Вот послушайте, как эта стена звука должна звучать вот по-настоящему. Вот, недалеко, далеко не у каждого такое получится. У нас получится, у нас тут вообще стена звука.
1: С «Мадейрой» получится все.
0: Да!

0: сейчас будет. Ну, что скажете, господа? Вот, вот, вот вам, пожалуйста, вот как это должно выглядеть.
1: Да, да, вот именно так должен звучать лютый серф.
0: Воскресный вечер. Лютый серф, воскресный вечер.
1: Да и в любой другой вечер. Я вот, допустим, вчера заехал на Плагу Арена, то есть, по-моему, перевести, что Чумовая Арена.
0: Ну как, ну, я там тоже был.
1: На Арсенальный один, и там тоже вроде как бы играли серф, но совершенно не такой, нет.
0: Там были люди из другой этой самой спортивной секции. А тут вот прям, да, очень прям всем рекомендую. И почему в том числе Мадейра сегодня прозвучала? Потому что в группе Мадейра, ну, слышали там и мастерство, там скорость исполнения, все дела, вот все вот это вот. Есть там ритм-гитарист, которого зовут Патрик О'Коннор, что, кстати, тоже нам не последняя фамилия в нашей программе. Вот. И в этом году, буквально что-то месяца 2-3 назад, он выпустил прям сольный альбом, который под другим названием, естественно, «Левиафанс». В этой тусовке что ни название, то прям ужас. Тоже очень рекомендую послушать. Ну и Мадейра, это круто. И
1: ну и вот я Мадейру сегодня слушал первый раз, и мне понравилось. Вот. И мне напомнило, знаешь, что вот эксперименты серфовые такого исполнителя, которого ты тоже знаешь, Мартин Чили.
0: Еще как.
1: Вот.
0: Который
1: что-то
0: из Атлантикс.
1: Вот похоже.
0: Да, да, да. Вот, ну, хватит уже тут.
1: Да, я предлагаю отдохнуть немножко. Вот,
0: отдыхаем.
1: Да, и послушать немножко такого южного рока, или как это, вот такая смесь блюз-рока, кантри, что-то такое вот южноамериканское, то есть атмосфера вот таких вот таких байкеровских клубов, что ли, такое. Где,
0: мрачная атмосфера юга.
1: Где, опять же, вот много льется бурбона, где пляшут красотки в этих самых, в шляпах ковбойских.
0: И дамы в соболях.
1: Дамы в соболях, это чуть севернее, это в Чикаго. Вот. И такая композиция «Don't Whistle Back» от группы «Burning Bridges», то есть «Горящие мосты». Ну, название говорит за себя,
0: хорошо,
1: но
0: хорошо.
1: Ничего про них не знаю, да, в принципе, знать особо и не желаю. Композиция сама за себя говорит, и реально вот очень атмосферная такая. Я не любитель такой музыки, но вот это действительно шедевр.
0: Вот эта южная музыка, знаешь, есть там приемчики, которые схватят любого.
1: Да, да, которые можно тоже использовать где-то еще.
0: В жизни. Вот, короче, мы их не знаем. Главное, чтобы они нас не знали. Вот что главное это. Че, слушаем?

0: Ну вот вам песенка про эти горящие мосты. Самая эта песня «Воскресный вечер».
1: Песенка про то, что не свисти.
0: Логично, особенно если ты на юге, там, в Купчино. В Купчино не свисти. Радиопередача Big Sky FM к вашим услугам, господа. Диджокей Сергей, который только лучшее вам дарит.
1: Да, и дарит вам тепло и уют Максим, он же диджокей Макс.
0: Вот. И в знак того, что у нас сегодня мирные намерения по отношению к вам. Вот. Этот коллектив у нас звучал неоднократно, и Сергей его приносил, и я тоже не удержусь. Великолепная, как ее, Эми Тейлор, по-моему, ее зовут, эту прекрасную блондинку из Австралии. Эмил and the Sniffers, естественно. Да!
1: Амил и...
0: И ее
1: нюхачи. Да, отличная группа. Наверное, из такого панк-рока, который соединяет и старые традиции, и новые, наверное, лучше.
0: И соединяет это вот прямо так, как надо. Я вам скажу, я не помню, была ли у нас эта песня в эфире, вполне возможно. Будем надеяться, что нет. Но такой качественной матерщины и посылание вообще по всем австралийским адресам вы нигде больше не услышите, как только у нас в программе. Песня называется «Jerkin». Я надеюсь, что это все-таки про общение по интернету. Как там люди переписываются, там, туда-сюда, там, вот это вот. Я надеюсь.
1: Не, здесь больше.
0: Эта песня глубже.
1: Здесь намного, глубже все.
0: Оцените глубину.

0: Вот примерно так. Вот так
1: ну,
0: вот.
1: Вот эта песня открывает последний альбом, по-моему, 2025 года «Amil and the Sniffers». Но я вот неоднократно говорил, что вот если смотреть вот эту группу и на вокалистку в частности, то вот она такая, вся такая какая-то такая спортивная, в каких-то трусах выступает. Ну, вообще, так слегка сказать грубо, антисексуально. Но вот как-то увидел их, ее в дуэте с Себастьяном из Viagra Boys. Они там пели какую-то старинную кантри-песню, и там она вообще преобразилась. То есть она реально там в ковбойской шляпе распустила волосы свои. И, бля, она реально красивая. Ну, вообще, молодец. То есть она может, ну, в разных ипостасях быть. Вот. Ну и, конечно, Amil and the Sniffers.
0: Артистка. Как бы, я их обожаю.
1: Группа знаковая, да.
0: Да-да-да.
1: Ну вот, и я все-таки вот в завершении темы южного рока, вот у нас же тоже пытаются это исполнить, там и на английском языке, там в каких-нибудь там барах, типа Money Honey, там где-то в Москве, может еще как в Перми где-нибудь. Вот. Но никто не делает этого практически на русском языке, а на русском языке вот буквально вот красиво ложится у такого исполнителя, как Богдан Бобров. Вот.
0: Богдан Бобров. Москвич, наверное.
1: Наверное, да. Откуда ты знаешь?
0: Словосочетание похоже. Но неважно.
1: Вот, и у него вот это здорово получается ложить, вот, класть.
0: Нет, вот в данном случае...
1: Ложить!
0: В данном случае ложить! Вы ложите, южный рок-то ложите!
1: Ложить вот эту американщину прямо на русский язык, и здорово получается. Единственное, что у него налет такого христианского рока, то есть он немножко на своей волне. Ну, давайте послушаем.
0: Так слушай, а вот южная традиция, они же все там, они глубоко прямо... Религиозные, прямо очень.
1: Ну вот и будет песенка под названием «Мама говорила».

0: Это был Богдан Бобров. Был, подчеркиваю.
1: Да, да, с песенкой «Мама говорила», да.
0: Да, да, да. Как раз вот про то, чем вы наверняка сейчас занимаетесь.
1: Или занимались вместе вчера, а сегодня у вас последствия.
0: Да, да, да. Или вы ничего не помните, а мы вам напомнили. Передача Big Sky FM в прямом эфире. Радио
1: наша Шок. Передача и диджокей Максим здесь.
0: Здесь диджокей Сергей, дорогие друзья. Что касается вот всей этой южной тематики, там же и правда так, у них же они вот по-серьезному так думают.
1: Дураки.
0: Дураки и дороги. О чем это я сейчас?
1: Дай дураку дорогу, правило 3D.
0: Да, одну сломает, вторую потеряет. Да. Это я все к чему насчет южных традиций. Читал я тут книжку про Билла Хейли, нашего императора рок-н-ролла. Так вот, оказывается, что вот когда уже они стали дико популярными, там Rock Around the Clock, все дела, они катались по стране, а катались они на автобусе. И самое страшное для ансамбля «Комец» было ездить как раз в Южные Штаты, потому что там реально местные жители громили автобусы и говорили, что это все сатанисты, убирайтесь там, вот это все. Это вот правда было такое. Вот. Так что не ездите на юг, что бы это ни значило. Почему я все это сказал? Потому что сегодня, кстати, заканчивается 16 августа, а это, между прочим, день, когда умер Элвис. Прикинь, у нас сегодня вся передача — это Элвис.
1: Ну все, океан слез у меня потек.
0: Ну что? Ну вы же слышите.
1: Ты какую-то песенку в честь этого хочешь поставить?
0: Нет.
1: Нет? Зачем ты тогда это говоришь?
0: У нас не похоронная контора пока еще. Хотя надо же как-то деньги зарабатывать.
1: У нас тут не богадельня.
0: Да-да-да.
1: А Big Sky FM на радио Шок. Поэтому давай что-нибудь веселенькое.
0: Веселенькое не обещаю. Загадочное обещаю. Значит, опять канал. Надо, прикиньте, опять. Ансамбль такой прекрасный девичье трио, которое называется Taxi Girls. Вот, они хорошие.
1: Подожди, Taxi Girls у нас уже было.
0: Так не так давно.
1: Как-то мы еще обсуждали, что Taxi Girls, это название было в честь знаменитого фильма 70-х годов для взрослых.
0: Именно. Вот, а песенка High and Lows, по-моему, она еще у нас не звучала. Новый альбом чего? Он вышел буквально там месяц назад.
1: А, ну тогда, конечно.
0: Вот, и опять же, я просто, видишь, в последнее время немножко подсел на всякие вот эти полуэлектронные панки такие. Ми-ми-ми-ми.
1: А я тоже, кстати.
0: Да ты что?
1: Да, да.
0: Инфекция.
1: Люблю танцевальный ритм под жесткие гитары. Под это хорошо спортом заниматься, если что.
0: Запомните эти... Эту краткую, но в то же время очень правильную фразу от доктора психологии. Taxi Girls, High and Lows.

0: А я не скажу.
1: Песня.
0: Песня прозвучала, дорогие друзья. Стараемся для вас тут в передаче Big Sky FM. На радиошок. Ура!
1: Вот мы слушали Богдана Боброва до этого, и мы плавно шли к нашей,
0: мы к этому шли.
1: К нашей рубрике «Дичь». И в этот раз дичь опять будет лютая. В дело вступает старейшая фолк-метал группа In Extremo из Германии. Они образовались в 95-м году в Берлине. До этого они играли средневековую музыку. И так же, как другая похожая группа Танзвуд, тоже немецкая, тоже с волынками. И они тоже использовали волынки, причем которые они изготавливали сами.
0: Прикинь.
1: И самый главный там, естественно, Михаил Райн, но он любит, когда его зовут просто Миша. Ну, серьезно, да-да. А вообще In Extremo переводится с латыни как «на краю». Вот, и...
0: Миша на краю.
1: Да-да, можно так сказать. И вот... Ну, вообще, именно там такой фолк-метал больше реально для, наверное, таких волосачей больше. В отличие от Танзвуда, который более, может быть, электронный, более такой панковый. Вот. Но, тем не менее, хорошие песни есть и там. И вот сейчас мы послушаем песню, которая, в принципе, наверное, многие из нас знают еще с детства. Пели там на каких-нибудь под гитарой, под пьянку какую-нибудь или у костра. Ну вот мне лично до боли это знакомо. Я сам ее...
0: Пьянки у костра под гитару? Да, знакомо.
1: Под портвишок там всякий. Ну, я уверен, что половина вот из нашей аудитории вот точно эту песню впитали с молоком. Итак, In Extremo.
0: Как называется?
1: Слушаем, это потом.
0: Это не важно. А поскольку вы уже все старые, соответственно, костер и гитара отменяются, а портвишок-то у вас остался. Поаккуратнее с этим делом сегодня.

0: Поделись я гулял с девушкой Алисою. Да. Я сказал ей, подожди, я скажу попью воды.
1: Доктор психологии, он же диск-жокей Сергей, сегодня принес вам и это в том числе.
0: Ностальгия.
1: Да, вот ностальгический кашель от диск-жокея Максима тоже вы могли сейчас услышать. Все, что вы пожелаете, у нас в программе Big Sky FM. И даже красивые девушки, слушай, ходят, только не зашла.
0: Стесняется.
1: Да, что мы сейчас сделаем, дорогие друзья? Во-первых, напомним... Ай, уже бесполезно, наверное, не надо уже напоминать ничего. Расстроили вы нас сегодня. Сейчас я попробую сделать так, дорогие друзья, чтобы вы как-то понижать градус нехорошо, а мы это попробуем сделать, поскольку заранее, если мы заранее к этому моменту не приготовились. Сейчас. О. Сейчас прозвучит медленная и грустная композиция. Не, ну, правда, медленная
0: медляк
1: и грустная.
0: Скорпы.
1: Обязательно. Не скорпы, а французы, которые называются All... А, это вообще будет песня про вас, по всех, пожилые вы наши. Пожилые, потому что компьютером не умеете пользоваться, кнопки нажимать. Ничего не умеете. Ну, куда вас девать? Поставим вам грустную песенку, которая как раз в чем-то под воскресный вечер. Это французы, которые называются Old Boys in Town. Песенка называется «Working Day». Это что? Это то, что большинство из вас ждет завтра, если вы не тунеядец и не в отпуске. Вот. Ну, все, говорить больше ничего не буду. А мы пока займемся делами, пойдем познакомимся с кем-нибудь, а потом вернемся.

0: Это была грустная песня про рабочий день, которая завтра вас всех ждет, леди и джентльмены.
1: Но это же завтра.
0: Это завтра,
1: так
0: да.
1: Что...
0: Где-то я это уже слышал. Передача Big Sky FM продолжает радовать вас. Вот, пожалуйста, вам французские парни, парни в кепках. Такие прямо вот тот самый трудящий класс французский. Вот в полном объеме.
1: Да, всю ярость рабочего класса они как раз вот в это регги.
0: Прикинь.
1: Чтобы можно было потоптаться.
0: Яростный этот стройотряд. Песня такая была. Че, давай продолжим. Мы за эти три минуты сделали столько всего для вас.
1: Да, и вот продолжая тему немцев, и вот мы слушали группу In Extremo, правда, песня была немножко не немецкая, но это не важно.
0: А все будет еще.
1: Вот, а сейчас вот конкретно появилась недавно вот такая... Тема «Новая немецкая волна».
0: Да.
1: То есть там вот какие-то отблески 80-х годов, может быть, и никакого английского языка, все поется четко и по-немецки, и женскими голосами. И вот такой ключевой представитель, молодая певица Паула Каролина. Родилась, между прочим, в 99-м году в городе Ганновер.
0: Не пожила вовсе.
1: Вот, и очень-очень здорово. И вот таких певиц из новой немецкой волны вот у меня на карандаше уже много. Послушаем в наших последующих передачах. А теперь песенка от Паула Каролины называется «Отто Нормаль». То есть «Нормальный Отто».
0: Да нормальный я, чё?
1: Конечно.
0: Я свою дозу знаю.
1: Как это, помнишь это, мем-то? Джигурда нормальный.
0: Джигурда курильщика знаю. Неважно, короче, кино и немцы продолжаются.
2: Hallo, ich bin Otto. Otto normal. Ich esse Schnitzel. Mir ist alles egal. In meiner Freizeit sage ich Jutti und besuche meine Mutti. Die Jutta aus Wuppertal. Ich arbeite bei Hofmann Automobil. Seit 13 Jahren schon ganz schön viel. Bei uns liegt der Chef viel Wert auf Tradition. Deshalb zahlt er immer noch denselben Mindestlohn.

0: Ну, слушай, вполне.
1: Хочешь красава. Мороженого? Нет, хочу нормального.
0: Да-да-да.
1: Нормального Отто.
0: Нормальный Отто в программе Big Sky FM. На волнах радиошок. Что-то... Это... Откуда же я это знаю? Была такая юмористическая передача. Вот. Называлась «Осторожно, модерн». Вот. И в одной из этих серий прозвучал: «Дорогая, как ты здесь оказалась? Ты же должна была лечь в институт имени Отто». Там одного из главных героев поймали за нехорошим делом. Вот. Немцы будут еще и сегодня, и, наверное, всегда. Ну, правда, то, что мы послушали, это очень классно. И немецкая волна — это, о, я теперь тоже фанат. Что мы сделаем? Это диск-жокей Сергей. Специально для вас, только сегодня встречается.
1: Да, диск-жокей Максим здесь.
0: И, мы
1: и
0: сейчас...
1: кроме нас, я так понимаю, никого нет. Значит, в записи.
0: Да и пошли.
1: Те, кто в записи, ждем от вас комментариев.
0: Обязательно.
1: Хотя бы плюсик поставьте, что вы нас слышите. Просто нам нужно понимать, стоит вообще нам продолжать дальше.
0: Я думаю, что... Ну, покажут плюсики. Плюсики покажут. Значит так, сейчас... Я вот не помню. Возможно, мы уже ставили этих прекрасных людей. И сейчас... Вот видите, что-то сегодня вот... Все как-то вот в последний момент у нас происходит. Вот, конечно же. Вот. Хотел я вам поставить еще немцев. Немцы будут, а немножко попозже. А сейчас нью-йоркский ансамбль солнечной музыки рокабилли, который называется Screaming Rebel Angels. Прикинь. Вот. Под руководством прекрасной девушки, которая играет на оранжевой гитаре, естественно. И зовут ее... Как же ее зовут? Скажите, как ее зовут? Не помню, но какое-то очень известное название. То ли Памела Трэвис, то ли что-то такое. Вполне возможно, кстати. Но неважно. Песенка «Hands Off» немножечко еще повеселит вас сегодня.

0: Лора Палмер, вот как ее зовут. Прекрасная девушка с гитарой и Screaming Rebel Angel Z.
1: Ну, я бы сказал, такое яростное рокобили, то, чего не хватает в наших клубах.
0: И чего, наверное, здесь никогда не будет.
1: Скорее всего, что да, не будет.
0: Вот мы вспоминали одного человека, который мог спасти ситуацию, но он в Дании. Вот, и завершая разговор об этой прекрасной девушке и ее подельниках, вот, группа что-то лет 7 или 8, и вроде как они уже там поиграли и перестали играть. И тут в 2026 году новый сингл от группы Screaming Rebel Angels. И как думают, кто там помогает им играть на гитаре? Босс Бурер. Ну, мы поставим это как-нибудь в следующий раз. Она не такая яростная, эта песня, не такая веселая, но тоже прекрасная. Продолжим.
1: Да, продолжим. Вот теперь перенесемся в Британию, 80-е года. И вот одно из, так сказать, рабочий класс движения «Ой», «Скинхеды» там и все такое, была вот группа «Блиц». Одна из основных таких, там туда входила их четверка, двое скинхедов и двое панков. И, в общем-то, они, там пластинка Voice of Generation, там вот у них знаменитая.
0: Было дело,
1: там,
0: да.
1: Вот, вот, но в какой-то момент вот у них было, что повелись на такая готическая волна постпанка, и вот что-то такое у них, вот я не знаю, у них одна такая песня или еще есть, но тем не менее вот нужно отметить ее, Flowers and Fire, то есть цветы и огонь, инь и янь.
0: Типичная эта готическая фигня, типичная.
1: Да, и вот постпанк, как он может звучать в руках скинхедов? Как еще я могу сказать?
0: Постпанк в руках скинхедов? Бойтесь, друзья! Ну да, слушай, а Блиц я как-то уже пару раз порывался приносить, но что-то меня останавливало. Вот, а
1: ну, теперь тебя не останавливает ничего. Да, теперь все, ящик раскрылся, Пандоры.
0: Значит, цветы и огонь. Пожар в цветочном ларьке. Ха-ха-ха!

0: Ну, в принципе, не помешаем уже, да? Мы вам не
1: уже
0: помешаем.
1: Уже нет, тем более, что я хочу сказать, что вот замечательная песенка, но вот партия гитары, вот она, вот есть что-то вот слизанное с группы Joy Division, которая, в принципе, и повлияла на весь постпанк.
0: Ну, в общем, да.
1: И конкретно с песенки «Love Will Tear Us Apart». Мы ее, кстати, еще не ставили. Ее, кстати, вот и Joy Division, конечно, здорово ее в оригинале исполняют, но также и еще кто-то там ее
0: наверняка
1: перепевал, даже
0: там.
1: Q.
0: Да.
1: Вот.
0: Я хотел бы добавить, что вот это вот начало 80-х, и вроде там нормальные же сидели там, бам. Панки нормально играли. И очень многих подкосили вот эти постпанк влияния, очень многие перекинулись в это дело. Кто-то там и остался, а некоторые остались уважаемыми людьми. Вот. А здесь вообще самые уважаемые люди этого города. Здесь Рокей Сергей вас приветствует песнями про цветы. И огонь, да. Ну, а что еще делать-то сегодня?
1: Здесь Жакей Максим нам тоже сейчас что-нибудь поставит.
0: Да, слушай.
1: Хорошее.
0: Заметил, вот вначале у нас были такие коротенькие, такие боевички, а под конец началось грустное и постпанк. Почему бы и не продолжить? Опять немцы. Я надеюсь, что на этот раз на сегодня все с немцами. Но, тем не менее, не из Ганновера, а пес его знает откуда-то, где-то... Если у Германии есть какая-то граница с Швейцарией, то они вот оттуда. Это ансамбль «Бикини Бич», вот, которые иногда заявляются как раз к самому преподобному Битману с концертами. И больше их знают в Швейцарии, поэтому. Вот. Композиция будет называться «Интроверт». Это про всех вас, которые сидят дома и не любят общаться. Вот. Ну и вот про такого же, который сидит там, такой от холодильника до дивана. Вот. Примерно так. Но песенка в чем-то в этом же тоже какое-то веселье-то есть, наверное. Пожалуйста.

0: Надо было выдержать эту паузу, потому что интроверты.
1: Да ну их к черту.
0: Правильно, мы продолжаем. Значит, сейчас что мы сделаем? Диджей Сергей приготовил для вас нечто.
1: Да это не то, что нечто, просто, ну, хорошая песня от австралийской лесбиянки из города Мельбурна, Кортни Барнетт, ну, относительно молодая девка, 87-го года рождения.
0: Симпатичная наверняка.
1: Ну, как и все активные лесбиянки.
0: Как все эти из города Мельбурна. Там
1: да,
0: все
1: да.
0: Хороши там.
1: Хорошая
0: все.
1: Хорошая песенка «Pickles from the Jar», и там это самое, обыгрывается кое-что.
0: И там это самое.
2: Wait, sorry, let's do that again.

0: Что-то, я так понимаю, Кортни Барнетт.
1: Кортни Барнетт, да, из Австралии.
0: Из города Мельбурн. Похоже, что у него нет друзей, а она сама такая. Одной ногой в барабан стучит, второй ногой играет на гитаре, как у них там принято. Третьей ногой поет. Мы тут немножко поразнообразнее. Вот. Будем потихонечку так уже снижать градус ненависти. Я считаю, что надо еще серфа немножко поставить, вот, чтобы вам жизнь медом не казалась сегодня. Вот. И, значит, этот самый серф обеспечит нам крайне модные нынче американцы из группы Desert Undertones. Вот. Они хороши, они такие романтики. Ближе к 11 вечера, я думаю, что романтика вам не повредит, граждане. Вот, а то разошлись тут. Короче, песенка Dead Eye, песня про мертвый глаз. Ух, я думаю, что это то, что нам надо сейчас.

0: Ну, красота же неописуемая, пожалуйста.
1: Да, настроила даже вот слегка на романтический какой-то лад, не знаю.
0: Да, захотелось вот уснуть под пальмой.
1: Ну, как минимум.
0: Да. Это, да.
1: С бутылкой бурбона в
0: дешево, да, под звуки музыки. Это звуки музыки в передаче Big Sky FM на Радио Шок. Мы еще с вами и радуйтесь этому, друзья.
1: Ну вот я как-то в этой, как раз вот сегодняшней передаче упоминал, что нравятся нам танцевальные ритмы.
0: Очень.
1: Вот, а и как раз вот такая исполнительница, причем новая, это 2026 год.
0: О.
1: Dusty Strings, или эта группа так называется, Dusty Strings с какой-то вокалисткой, ноунеймовской.
0: Пыльные трусы. Извините.
1: Да, да. Вот, сбил меня, у меня уже другие мысли немножко. Вот, соединяет вот как раз танцевальные ритмы и заводное какое-то рокобилли или там-то свинг. И вот как раз будет вещь Midnight Swing Machine.
0: Это о многом говорит.
1: Да, да, то есть такое какое-то, это самое, то ли техно, то ли диско, плюс какой-то такой рокобильки, вот как-то это все делается, возможно, даже с помощью искусственного интеллекта.
0: Ну,
1: я так подозреваю.
0: Ну,
1: но тем не менее, да, да, имеет место быть.
0: Да нормально, слушай, хорошая группа. Слушай, нет, пускай звучит музыка, она...
1: Итак, Midnight Swing Machine.
0: Да.

0: Опачки.
1: Опаньки.
0: Да, Dusty Strings, дорогие друзья.
1: Здесь стринг имеется в виду не стринги, то, что ты имел в виду, а струны.
0: Извините, вырвалось. Пыльные струны. Тоже хорошее название. Это, знаешь, такой сильно... Если это искусственный интеллект, то сильно пьющий. Бывают же такие. Она у тебя что, на водке работает? Она у меня на всем работает, как говорят программисты. Ну, чего, мы еще здесь, мы вас чуть-чуть...
1: Как там в песне поется? Заливаем в этот, в бак не бензин, а чистый спирт.
0: Опачки, что за песня такая?
1: Ну, Аркадий Северный, это самая из Орла-то группа, уже «Желтый фантомас», мы же как-то ставили.
0: И песня про Кадиллак, точно.
1: Про Кадиллак, да.
0: А Аркадий Северный рассказывал: «Разбились по пьянке с тестем на даче». Это очень хорошая песня, да, и все хорошо.
1: Да, слушайте наши старинные передачи, если хотите понять, о чем мы иногда тут шутим.
0: Ну, или если хотите вообще стать людьми.
1: Да,
0: вот,
1: да, потому что вот в телеграм-канале, допустим, все это можно послушать, а также группа ВК Big Sky FM, там вот архив наших передач.
0: Подписывайтесь обязательно.
1: Вот, да, и комментируйте тоже.
0: Комментарии, да, нужны. Да, нам нужны комментарии.
1: Нам нужна обратная связь от вас.
0: Чертиков-то ловишь простыней, как говорится.
1: Да не, это я хотел муху поймать.
0: Я понимаю.
1: Залетела к нам мушище.
0: Муха! Значит так, дорогие
1: Давай,
0: друзья.
1: Давай, чтобы мухи не залетали, поставь-ка нам чай.
0: Не, наоборот, это как... А вот есть же такая серия музыкальной композиции среди музыкантов, выступающих в кабаках. Есть такой разряд песен, который называется «Смерть мухам». Это такие грустные медляки. Если у вас... Если у вас сейчас все хорошо, вот, то станет немножко хуже. Мы к этому сегодня тоже стремимся. Значит, еще одни австралийцы. Последние на сегодня австралийцы. Хватит уже этого всего ходить вверх ногами. Ансамбль «Серфмист». Вот, есть такие, не помню из какого города. Да там... Там все города на одно лицо.
1: Там на самом деле в Австралии не так много и городов-то.
0: Тебе на К. Канберра, да. Вот, неважно. Значит, ансамбль «Серфмист», и это будет... Почему я их сегодня взял? Это тоже премьера, и они, в принципе, они тоже неплохие. Но будут ли они неплохие в этот раз? Не знаю, это будет песня. Она будет называться «Раби Риптайд». Про смертельный... про что-то смертельное или наоборот. Вот, короче, слушайте, но не грустите, это ненадолго.

0: грустные песни про прилив.
1: Слушайте, ну вот мне показалось, что это даже далеко не серф какой-то, а вот,
0: вообще не серф.
1: А вот что-то мне напомнило британский постпанк, но не готический, а вот такой постпанк рабочего класса, как я говорил, New Model Army или вот какая еще... Киллинджок, вот такого плана. Ну, а,
0: Киллинджок-то
1: такие,
0: пободрее, конечно,
1: аутсайдеры, будет. Аутсайдеры вот такие, да. Постпанковские. Вот ими по настроению, да, в принципе, и по звуку гитар даже. Вот.
0: Ну, я надеюсь, что вы почувствовали себя настоящими аутсайдерами сегодня. Да.
1: Конечно, понедельник завтра. Да. Ага. Вот, и чтобы взбодриться, чтобы не так все плохо, я вот предлагаю на этот раз уже итальянского исполнителя рокобилли, именно Антонио Саргитоне, с замечательной песенкой «Бом-бом». Помните, у нас такая там в 80-х, в 90-х годах была такая музыкальная эксцентрика, ансамбль «Бим-бом».
0: Было.
1: Вот.
0: Да они были какие-то редкостные эти.
1: Ну не знаю.
0: Ну, зато весело было.
1: Ну, не знаю, моим родителям очень нравилось. Вот. Группа, там, вот это кино, «Алиса», это что-то вообще видеть невозможно, особенно вот Гребенщикова это. Вот ансамбль «Бим-бом», вот это я понимаю.
0: А ведь она была права. А тебе я добавлю, что вот это тот момент, когда вот надо слушать программу «Big Sky» от начала и до конца, потому что то, что вы сейчас услышите, это просто шедевр.

0: ну, после этого уже вот все, тут надо заканчивать.
1: Я когда приносил эту песню, я даже не подозревал, что в какой дикий восторг вообще это все Антонио Саргитона, диджея Максима, который видел в этой жизни все буквально, в какой восторг, в дикий вообще это вольется.
0: Что у меня вызвало восторг? Во-первых, офигенный дядька, во-вторых, как грамотно у нас сегодня выстроена радиопередача Big Sky FM.
1: А, ну это математически правильно.
0: Это наука! Вот в чем дело-то.
1: А вы не слушаете в онлайне. Это
0: тьфу,
1: вот,
0: на
1: вы
0: вас
1: теряете много.
0: Да,
1: у нас
0: да.
1: Просто, вот и говорю, просто математически выверено все.
0: А в записи этого нет. В записи какая математика? Вот, ну слушай, я еще добавлю, что тут же еще у рокобилли и у рок-н-ролла в Италии же есть свои традиции. И, по-моему, один из главных в начале этих традиций, конечно же, Адриано Челентано.
1: Вот, он заложил основы, а потом...
0: Первый кирпич!
1: Да, а потом стал играть другую музыку. Потому вот. Что хватит.
0: Правильно, да. Тут история какая. В Италии же вот в конце 50-х, во второй половине 50-х годов прямо дико боролись с рок-н-роллом, с Элвисом Пресли, чтобы он был здоров всегда. Прямо вот запрещено было и петь по-английски, и никакого рок-н-ролла. Там, фу, там не надо вот нам этого всего. И Челентано в одной из песен что сделал? Там была песня без слов, примерно вот такая. Бум-бум, трам-трам, вот это вот все. И это тоже шедевр. Вот, и, по-моему, если не ошибаюсь, именно с этой песней он впервые появился в кино, а именно в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Вот, фильм тоже в свое время просто вызвал бешеные скандалы, потому что там прямо все, разврат, там порнуха и всякое такое, разврат, порнуха, еще и рок-н-ролл до кучи. Тьфу! Вот, и что характерно, в фильме есть кусочек самого Челентано, он там со своей группой, по-моему, исполняет вот что-то подобное, вот такую песню. Естественно, начинается в зале драка. Вот. А я надеюсь, что у вас тоже, если кто-то из вас жив, ну, дайте по морде кому-нибудь. Чего, будем потихонечку успокаивать вас, Значит, последнее вот, что вот от сердца отрываю, от сердца прямо отрываю вам, кого я вам отрываю от сердца? Швейцарцев опять, прикиньте. Ну что, волшебные футболочки делают, да. Ансамбль Jackets. И прямо вот такая полугараж, полупанк успокоительный, который называется I tried. Без тебя, говорит, пробовала я или пробовал. Вот, но и не идет, не
1: я
0: идет.
1: Я пытался.
0: Пьяный врач мне сказал. Ну, примерно обо всем об этом.

0: Ну, вот примерно так. Все.
1: Все так все.
0: Знаешь, единственное скажу, что это были швейцарские джекет с песней «Alt-Right». Почему она в том числе попала сегодня в плейлист? Там начало, как у Берцефалов, в песне про свинку Пикачу, если помнишь. О, хорошая песня. Все.
1: Напомним слушателям.
0: Потом,
1: да. Сейчас пока, чтобы дальше бодрость продолжалась, я предлагаю послушать великого ужасного Роба-зомби.
0: Сопровождение великих ужасных
1: Да, и его работа с серфовой командой The Ghastly Ones. Это 98-й год. Ну, вообще, про Ghastly Ones, наверное, вам лучше расскажет диджей Максим, потому что он как бы знаток серфа. А от себя просто скажу, что как раз вот этот 97-й год, Роб Зомби, он тогда распустил свою группу, в которой он начинал, White Zombie. И решил начать, так сказать, карьеру сольную. Вот, но у него уже была студия, у него уже был лейбл, и вот он почему-то вот полюбил вот эту команду серфовую, хотя сам он играл другую музыку совершенно, то есть там и индастриал рок. Вот, но тем не менее, вот чем-то они ему приглянулись, может быть, тоже тематикой вот этой загробной, там какой-то еще чего. И вот он их стал продюсировать, и они выпустили на его лейблы как раз альбомчик. И вот совместная у них песенка произошла. Естественно, называлась «Хэллоуин». Сейчас хотя бы не «Хэллоуин», но.
0: Ну, кстати, скоро. Ну,
1: скоро готовимся. Да, готовимся, да. Готовьте свои макияжи. Там костюмы,
0: рожки.
1: Да, вот и слушаем эту песню.
0: Роб Зомби и Ghastly Ones.
1: Да, да, и на самом деле это звучит очень свежо и по нынешним временам, и чем-то напоминает такой стиль, как Сайкобили, только в лучших его проявлениях, а не как там принято.
0: Сайкобили курильщика.
1: Да.
0: Ну давай я от себя добавлю, что, скорее всего, они просто были из одной тусы, вот, поэтому, а в Ghastly Ones 98-й год, по-моему, это был как раз дебютный альбом, он самый-самый их известный и прямо самый качественный. Было две песни с участием Роба Зомби. Одна вошла в альбом, собственно, в первый, а вторая вот вышла, и, во-первых, отдельным синглом, и потом на какой-то хэллоуинской компиляции она тоже прозвучала. А сейчас прозвучит и здесь, хотя у нас тут вообще не компиляция. А
1: и не хэллоуин еще
0: вообще
1: пока.
0: Ни разу. Хэллоуин, Роб Зомби и Ghastly Ones, пожалуйста.

0: На колени, негодяи. Роб Зомби и Гэс Ливанс.
1: Кстати, Роб Зомби в этом году выпустил альбом. Я его уже послушал. Но
0: хорошо?
1: Пока не расслышал, но пока не услышал явных хитов, как, допустим, на прошлых альбомах. Но я думаю, что расслышу.
0: Что-нибудь найдем.
1: Да, да, потому что это всегда событие для меня. Я в последнее время полюбил именно музыку более качественную, чем раньше, более злобную.
0: Потому что я работаю над собой.
1: Да, да, я работаю над собой, и я это вам, блин, докажу вот прямо сейчас последним номером. Мы
0: давай
1: вообще...
0: только, извини, добавлю, Роб Зомби — это прекрасно, на колени, негодяи, вот это для вас специально было. Гэс Ливанс, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом они воссоединились, они так, они периодически появляются, а тут воссоединились, выступили на фестивале Surf Guitar 101 с большим успехом, и вроде как там пошел слушок, что будет новый альбом. Жди информации. Вот как-то так.
1: Да, ну а мы здорово провели сегодня время в студии. Жалко, что нам никто не писал, конечно. Но да ладно.
0: Больно чувствовать себя в одиночестве. Шутка.
1: Вот, и мы планируем, наверное, в следующее воскресенье также выйти в эфир,
0: потому что
1: у нас материальчик тоже имеется, и на следующую передачу тоже, время вроде тоже есть. И, ну, все зависит от вас, как будет ваша активность уже в комментариях к записям, которые завтра уже любезно диджей Максим вынесет на суд аудитории завтра к вечеру, да?
0: Я думаю, что
1: в телеграм-канале, а также в Big Sky FM, куда вы, да, если кто-то слышит нас сейчас, то подписывайтесь немедленно.
0: Обязательно.
1: Вот, под конец мы послушаем что-нибудь злобное и лютое.
0: Естественно, немецкое.
1: Ну,
0: в чем-то.
1: В 50 на 50, потому что здесь будет такая коллаборация норвежских металлистов Mortis под руководством некого Ховарда Эликсона. Вот, Норвегия, Осло, и его работа со старейшей индустриальной метальной группой D-Krups. Причем ребята с 80-го года мочат индастриал, между прочим.
0: Прям как ставим, мы.
1: Да, да, практически, да, да. D-Krups, вот для меня как-то, я вот именно индастриал по-немецки как-то не очень раньше воспринимал. Даже вот, к сожалению, не пришел на концерт, когда они к нам приезжали. Тогда был смешной случай. Уважаемый наш барабанщик, к сожалению, покойный Валера Трушин, но он как фанат D-Krups, естественно, потянулся к своему этому самому кумиру, а вокалист D-Krups Юнгер Энглер, он, короче, в ужасе убежал от Валеры Трушина, настолько он был страшен.
0: Валера был добрый.
1: Да, да, ну те, кто помнит и знает Валеру Трушина, должны улыбнуться сейчас и вспомнить его. Ну вот, и посвящается всем старинным злодеям 80-х и 90-х годов наших, которые, к сожалению, многих из нас, ну, как бы уже нету. Вот, композиция «Доппельгенгер», то есть «Двойник». Ну, такое что-то мистическое будет. То есть, напомню, это норвежская команда «Mortis» и... немецкая индустриальщики D-Krups. Вот.
0: Все, нечего добавить тут. Спасибо, что слушали. Следите за анонсами Big Sky FM. Мы всегда с вами. Ну, как всегда. Стараемся.
1: Все, пока.
0: Контакт, телеграм, подписывайтесь, пишите, поставьте плюсы. Всем пока.
1: Пока. А?

Я в шоке. RadioShock.ru

Спонсирует издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.